Черсени, Шимпаме, Либе, Несимтям, Яра, Мафия, Шинор, Не, Юбя, Динос, Бура, Мандор, Песка, Рипиленор, Олу, Меде, Кулор, Енлапт.